0: А если ли ты музыча?
1: Не, нисам музыча. Нисам. Я сам. А я си? Что ли я си? А я си, а? Па не, кажем, нисам.